0: Люди часто кого-нибудь представляют. Есть представители организаций, компаний, фирм и даже стран и правительств. Некоторые агенты представляют известных звезд или спортсменов. У Бога также есть представители. Обычно их так и называют – «человек Божий». Но ведь совершенно ясно, что Бог не нуждается в чьей-то рекламе. Что же тогда делают люди Божии? Это мы все нуждаемся в Боге, и это Он посылает к нам своих посланников. Иногда они приходят и стучат к нам в дверь с просьбой небольшого ужина. Иногда будто проходят мимо, но мы их обязательно заметим, и если позовем, то они откликнутся и скажут нам слова Божие. В трудные времена человек Божий сообщит всем причину этих самых времен и обязательно предскажет скорую Божию помощь. А если попросить его благословения или добрых слов благодати, то он в молитве свяжет нас с небом. Но не всем по душе люди Божии, так как они, видя беззаконие, не смогут молчать, а выступят с обличением хоть одного царя, хоть всего его народа. И потому те, кого называют Божьими людьми, будут стоять на границе мира греховного и Царства Небесного, показывая нам путь к истине. Бог сам избирает себе людей, наделяя их небесным даром. И это становится величайшим путем следования и служения Его Слову. Пророк не пророк без слов Господних, а человек Божий практически всегда его пророк. Как нам попасть в число тех, кого небо знает по именам и открывает им двери, многим недоступны? Как нам научиться всякому доброму делу и видеть в малом великое Божие? Избрание начинается с ответа на призыв. Божьи люди обязательно пройдут рядом и дадут нам знак. А дальше все зависит от нас. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 августа, и наша тема сегодня «Христос предупреждает заблудившихся лидеров». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 16 стих. Иисус говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь, сними мечом уст моих». Очень необычно, что мы говорим об этом, потому что большинство не комментирует второстепенные вопросы. Но в данном стихе Христос обращается к духовным лидерам, которые впали в заблуждение. Он призывает их покаяться и предупреждает. Если они этого не сделают, Он с ними сразится. Слово «сражусь» — греческое слово «полейма», которое означает полномасштабную войну. Это не война, которая велась спонтанно или бессистемно. Она велась с целью, был план, была разработана целая стратегия. И в этом стихе Христос говорит лидерам, падшим в заблуждение: «Если вы поступаете неправильно, я вам даю возможность все исправить, покаяться. Но вы должны понимать, что если вы не прислушаетесь к моему предупреждению, я предприму стратегические действия для того, чтобы убрать вас с вашей позиции». Об этом неприятно думать, но так написано в Библии. Подумайте об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим».

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы будем говорить о том, почему у каждого есть свои стандарты перед Богом. Апостол Павел пишет: «Мне все позволительно, но ничто не должно обладать мною». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Практически все, о чем не написано в Слове Божьем в категорической форме запрета, позволительно. Однако, с равнозначной категоричностью можно сказать, что все, даже дарованное для жизни и благочестия, становится запретным, как только начинает мною обладать, то есть доминировать, владеть. Это не мои рассуждения, это рассуждения апостола Павла. Но кто, скажите, способен отследить эту тонкую грань от позволенного до запретного, если не сам человек? Кто, если не сам человек, внутри своего сердца может внимательно, молитвенно ощутить, что вот этот вот глоток кофе с бутербродом на завтрак еще позволен, а вот этот вот следующий за ним уже является грехом объедения? Более того, самому апостолу Павлу было позволительно иметь спутницей жену, как у прочих апостолов. Ему было позволено жить от благовествования, он сам об этом учил. Однако он не пользовался всем этим. Почему? Теоретически и теологически он на это право имел. Но исходя из призвания и запросов, которые ставил перед ним Святой Дух, он понимал, что не должен этого делать. Однако Павел никогда не требовал такого поведения от других людей, никогда не делал это стандартом новозаветнего служения и посвящения, потому что это относилось к нему, но не имело никакого отношения к другим людям. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 августа. Чистые сердцем увидят Бога. Благословлены, благополучны, удачливы, духовно богаты, счастливы по причине переживания Божьей благосклонности, благодаря откровению Его благодати, независимо от внешних условий. Чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Евангелие от Матфея, 5:8. Расширенный перевод Библии. Если мотивы наших поступков чисты, мы можем отчетливо слышать Бога. Мы ясно увидим, какой план Бог приготовил для нас. Мы не будем чувствовать растерянность и считать свою жизнь бессмысленной. Правильное состояние нашего сердца – это один из важнейших показателей послушания Богу. Чистота наших помыслов радует Бога. Смотрите первое послание Петра, 3 глава, стихи с 3 по 4. В Библии сказано, что мы должны хранить свое сердце больше всего остального, потому что из него источники жизни. Смотрите притчи 4:23. Исследуйте свое сердце, свои принципы, побуждения и желания. Проверяйте, нет ли в ваших мыслях того, что Бог не одобрил бы? Нет ли в вашем сердце озлобленности и враждебности? Не позволяете ли вы себе осуждать и критиковать других? Достаточно ли вы чутки и кротки, или ваше сердце ожесточено? Уважаете ли вы мнения и идеи других людей? Или для вас важно лишь то, что думаете вы? В Библии сказано, что каждый из нас ответственен за то, чтобы хранить свое сердце в правильном состоянии. Сердце, как физический орган, является наиболее важным органом тела. Любое заболевание или нарушение в работе сердца может привести к смерти. Я уверена, что состояние нашего сердца требует от нас повышенного внимания. Если мы позволим ему наполниться нечистотой, это негативно скажется на всей нашей жизни. Божье слово на сегодня. Просите Бога каждый день указывать на негативные стороны вашего характера, от которых вам следует избавиться с Его помощью. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим». Пилигрим.

0: Здравствуйте, друзья! В программе «Библия говорит» и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово Благодати». Пастор Алексей, что такое смертный грех?
1: Понятие смертного греха достаточно емкое и серьезное, чтобы на него обратить самое пристальное внимание. Дело в том, что на протяжении многих веков люди понимали, что грехи, которые люди совершают, имеют разный вес, разную значимость, разные последствия. И в соответствии с этим пытались выработать какое-то отношение или какую-то градацию, какой грех более серьезный, какой грех менее серьезный. К этому прибавилось еще несколько извращенное понимание вопроса спасения, которое возникло после Пелагия. Было такое учение пелагианства, которое говорило о том, что каждый человек спасается своей собственной праведностью. Чем больше он будет исполнять то, что Бог говорит, тем больше он будет иметь шансов, что он спасется при помощи, конечно, Иисуса Христа и так далее. И вот здесь, когда люди учитывали или строили свою жизнь и свое оправдание на своей собственной праведности, они понимали, что избавиться от всех грехов невозможно. Поэтому возникла такая идея, что есть некоторые грехи, которые очень серьезны, вот они смертные грехи, они ведут к погибели, а есть другие, которые менее серьезны. И в разных церквях были разные методы отношения к этим, или подходах, как решать эти проблемы грехов несмертных и смертных. Но мы сегодня не об этом. Дело в том, что все эти программы или все эти подходы, они не имеют своего подтверждение в Священном Писании. Библия в действительности говорит о том, что каждый грех смертный. Откуда это взято? Очень просто. В Священном Писании ясно сказано, послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. «Ибо возмездие за грех – смерть» написано. То есть каждый грех ведет к смерти. Абсолютно каждый грех. Именно по этой причине Богу нужно было послать своего Сына на землю, чтобы он стал человеком, и чтобы он, приняв на себя человеческий грех, умер за него. Вот почему недостаточно было просто Христу прийти и пострадать, и сочувствовать людям. Вот почему нужна была смерть, заместительная смерть на Голгофском кресте. Причина этого в одном, в том, что грех смертный. Бог сказал Адаму с Евой еще в самом начале, если ты вкусишь от этого дерева, если ты совершишь грех, смертью умрешь, то есть абсолютно точно умрешь. Теперь вопрос, который возникает, вопрос в том, как мы можем избавиться от смертного эффекта греха, то есть избавиться от греха и, естественно, избавиться от смерти, которую грех себе несет. И вот для этого есть только один путь. Священное Писание ясно говорит о том, что грехи людей прощаются только тогда, когда человек верою принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. В Новом Завете есть несколько ситуаций, когда апостолам задавали вопрос, что мне делать, чтобы спастись? И они всегда получали один ответ – веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и дом твой. Дело в том, что вера в Иисуса Христа соединяет душу с праведностью, с жертвой Христовой. Христова жертва, она подобна зонтику, укрывает человека от действия Божьего суда. Она укрывает человека от действия смерти, которая поражает человека. Она дает человеку жизнь, она несет в человеческое сердце новую жизнь, вечную жизнь, которая никогда не перестает. Так вот, исходя из этого, мы можем сказать, что единственная причина, почему люди будут наследовать вечную смерть или вечную погибель, единственной причиной является то, что они не уверовали в Иисуса Христа как в личного Спасителя. То есть, когда мы посмотрим на то, что такое смертный грех, смертным грехом является неверие в Иисуса Христа. Ну, точнее, как я уже сказал, смертный грех – это всякий грех. Но у человека есть возможность освободиться от этого всякого греха и избежать этой смерти. И он может это сделать посредством того, что он уверует в Иисуса Христа и доверит ему свою жизнь, и получит оправдание, и получит новую жизнь. Но тогда, когда этого не происходит, то самым главным грехом, который является причиной того, что все остальные грехи остаются в действии в жизни человека, самым главным таким грехом является неверие. Есть, правда, еще одна небольшая деталь, на которую нужно обратить внимание. Когда-то Иисус Христос говорил людям о особенном грехе, он называл его хулой на Духа Святого, и у некоторых людей возникает ассоциация, что именно вот этот грех и является тем смертным главным грехом. Дело в том, что Иисус сказал там очень важные слова. Он сказал, что если кто хулит Духа Святого, то не простится тому ни в этом веке, ни в будущем. И отсюда этот грех связали с идеей смертного греха. В действительности, этот грех является ничем иным, как одним из вариантов греха неверия. Только этот вариант или этот тип греха неверия, он касается определенной категории людей. Есть люди, которые не верят в Иисуса Христа, не верят в Бога, они не верят по причине упорства своего сердца, по причине того, что они не услышали достаточно ясно или какие-то другие причины, по которым они противятся. Но есть люди, которые ясно знают, что Бог есть. Они ясно знают, что Иисус Христос – единственный путь к спасению. И если тогда они считают Христа, считают Его спасение, то есть действие Божьего Духа, который пришел для того, чтобы обличить нас во грехе, если они называют это чем-то дьявольским, неправильным, негодным, если они не признают этого, такие люди, они обречены на вечную погибель, и у них нет никакого шанса для того, чтобы спастись.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

душою смирен. У него на себя нет надежды, он от Господа благословен. Тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути, Божий страх сохранять в себе должен, чтоб спаситель не

Христианские притчи. Плевелы. Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ним пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи с 24 по 30 и с 37 по 43.

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрин».
1: В чем сила, брат? Этот вопрос, ставший культовой фразой, не перестает звучать и в быту, и в искусстве, и даже в политике. Мы ищем ответ на него или, задавая риторически, считаем, что ответ уже найден. А ответ действительно найден. Сила в Боге. Сам вопрос возникает от необходимости большинству из нас идти по жизни, преодолевая различные трудности. Нелегко дается многое – и хлеб насущный, и сохранение мира, и даже любовные отношения. Но для христиан ко всему этому, а мы не избавлены от всех тягот жизни, как и прочее, Христос говорит об узком пути, который ведет в Царствие Небесное. И тогда у нас возникает тот же вопрос, но с другим подтекстом. В чем же сила, брат? Как нам пройти узким путем, достигнуть неба, по ходу решая житейские вопросы? Бог приготовил для нас ответ. Это сила в Духе Святом и Его Слове. Мы не одни, мы не сами. И если в Господе мы уверенно шагаем по узкому пути в вечность, то что есть малые нужды человеческие? Они решаются той же силой в наших сердцах, умах, руках, труде и слове. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», пишет апостол Павел. И мы тоже можем.
2: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
3: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

потому что ты великий Господь, потому что ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Путь налегке. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 3 стих. Многие люди любят путешествовать. Большинство, путешествуя, стремятся взять с собой минимум необходимых вещей. Чем больше путешествую я сам, тем меньше становится мой чемодан, и каждый раз я удивляюсь, как много еще лишних вещей я беру с собой. В новую дорогу я возьму с собой всего меньше. Я так думаю, главное – кошелек с деньгами. Если что, все купим. Мне нравится идти налегке. Я чувствую свободу. К моему выбору на пути туриста множество магазинов и кафе, гостиниц и всяких зрелищ, где есть все. И все же, сколько раз обманывала меня надежда на кошелек. Иногда нужной вещи просто нигде не было. В это время я вспоминал, что легко мог взять ее из дома или купить в начале пути. От этих мыслей вся легкость, с которой я путешествовал, начинала давить непомерным грузом. Посмотрим Евангелие. Так Иисус рисует нам картину, где 10 девушек идут выполнять важное поручение. Они встречают жениха. По интонации рассказа можно понять, что занятие – это непростое развлечение. Как минимум, эти события повлияют на жизнь каждой из дев. Посмотрим на них. У каждой есть зажженный светильник, как обязательный атрибут, как необходимая вещь в темное время суток. Думается мне, что тут их проверили, и тех, кто хотел побродить в потемках, просто на двор не пустили. А вот количество масла, что горит в светильнике, никто не проверял. Эта забота была личным делом каждой девицы. Время ожидания шло. Потом оно шло снова. И вот 5 шедших налегке стали волноваться. Масло стало заканчиваться, светильники начали гаснуть. Важное задание оказалось под угрозой срыва. Вот когда деньги оказались бесполезны, и 5 неразумных поспешили ночью искать продавца масла в другом месте. По закону жанра все они опоздали. Совершая свой путь, мы должны помнить, для чего мы его совершаем, и быть готовыми достойно его закончить. Мы должны думать о том, что наш путь, служение, затянется и надолго. Мы должны Господу, навстречу которому мы вышли, горящие светильники. Наивно и неразумно полагать, что до следующей заправки мы как-нибудь дотянем. Пусть лампочка горит, успеем. Я понимаю теперь, после некоторых ошибок, которые стоили мне серьезных переживаний, что вещи, от которых я сильно завишу или сильно зависит мое дело, я должен готовить заранее и не жалеть места для них в своих карманах. А что же наше служение? Несомненно, мы должны взять с собой масло, ревновать о его запасах. Это наша ответственность, это наши расходы. И в какой-то момент нам может показаться, что масло достается нам слишком дорого. Мы не против служить, но если нам создадут условия. Доставка масла – одно из условий. Мы не хотим тратить. Мы молимся о том, чтобы нас все устраивало, и до улаживания наших обстоятельств опускаем наши светильники. Пусть за нас ревнуют другие. Ирония в том, что по закону рынка, чем дольше мы будем тянуть, тем дороже нам выйдет. И хватит ли нас на наше же служение? Всякий служитель Божий должен понимать, налегке служить не получится. Мое время, силы, средства я, посвящая Богу, трачу на то, чтобы мое служение совершалось. Масло в этом случае – все, от чего зависит мое поручение от Бога. Это и силы, и время, люди, и помазание Святого Духа. Отец Небесный меня поддержит. Но я должен всегда готовиться заранее и надолго. Я приобретаю масло в общении с людьми, в молитвах, в планировании, в слове и многими другими способами. Скупиться не стоит. В служении своем я должен позаботиться о своем рюкзаке. И я не могу себе позволить
идти налегке. Давайте размышлять об этом.

Катя, с тобой я буду счастлив. Я буду счастлив в любви. Только с тобой горе, несчастье и все, что напрасно, сгорит. Я буду там,

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Минута назидания.
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 9 августа. «А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: „Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?“ И встав, он запретил ветру и сказал морю: „Умолкни, перестань!“ И ветер утих, и сделалась великая тишина». Евангелие от Марка, 4 глава, 38-39 стихи. Во время бури Христос крепко спал на возглавии. Я не думаю, что Он не чувствовал и не знал о приближающейся буре. Иисус пребывал в общении с Отцом, и Отец возвещал Ему заранее, что должно произойти. Если Христос живет в нас, значит, пришло время, чтобы утихли наши жизненные бури. В жизни любого человека бывают бури на работе, в служении, в семье, в финансах и тому подобное. Чтобы их унять, нам так же, как и ученикам, необходимо разбудить Иисуса. Возможно, вы еще не приняли Христа в свое сердце, поэтому самое время помолиться и попросить Иисуса войти в вашу жизнь, в вашу лодку. И тогда вам будет кого будить во время бури. Возлюбленные, позвольте Иисусу быть вашим добрым пастырем, и вы ни в чем не будете нуждаться. Пребывайте в Доме Господнем, тогда благодать и милость будут сопровождать вас во все дни жизни вашей, как написано в 22-м псалме. Живите под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего, и обретете покой, как говорит Псалом 90-й. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Радио «Пилигрим».

Малыш щурит он свои глазки, для него это жизнь без коней.

Писал ей признание на сером заборе, на площади с клумбы срывал ей цветы. Она смеялась до слез, когда пела на море и гуляла по парку с ним до темноты. Он однажды отбил ее от хулиганов, она думала, это ее рыцари снов.

Я, люди падают вниз, обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на мир взглянул с высоты. Может, за облаками есть кто-то сильнее и умнее, и он сотворил этот мир. И советы его ведут к счастью прямее.

0: Радио Пилигрим. Радио Пилигрим. Радио хорошего настроения.
1: Вы слушаете

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва и из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих, о нас, кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь». «Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня». Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Господь». Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Глава 3. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
3: Вы слушаете план Победы.
2: Глава 31. Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, и на святого Израилева не взирают, и к Господу не прибегают. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие. И египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множество их не уступит, так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его». Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его. Он избежит от меча, и юноши его будут податью». И от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Глава 32. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего». У коварного и действия гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припаяшьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терны и волжцы». Равно и на всех домах веселья в ликующем городе, ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, Афел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не излиется на вас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных, и град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах, и посылающие туда вола и осла».

можно быть счастливым просто так. Смотреть глазами

больше дыхания. Я нуждаюсь в твоей любви, Господь. Мне больше ничего не нужно, Отец.

знал, что Бог в тот момент придет, осушит слезы, что Он исправит все. И снова я скажу аминь, а дождь сильнее.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим.

Псалом 4. Когда я взываю, услышь, Боже правый. Всегда в тесноте Ты давал мне простор. Опять на земле изменяются нравы, и славу мою превращают в позор. Доколе мне быть от людей в поруганье, а им наслаждаться земной суетой? Пусть знают они, что Ты всюду со мной, и каждое слышишь мое воздыханье. Во гневе своем для чего согрешать? Утешился я, размышляя на ложе. Я правду свою принесу Тебе, Боже, как жертву, дающую мне благодать. Кто явит нам благо, сказали они. О, Боже небесный, пошли им знаменье, яви же лица своего отражение. Пусть сытыми будут их краткие дни. И радость пришла в мою тихую келью. У них стало много в кувшинах вина, в амбарах больших и муки, и зерна. И сердце мое испытало веселье. Теперь я спокойно ложусь и встаю. Меня охраняет Господня десница, и песня моя, как прекрасная птица, возносится к небу, встречая зарю.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

Австрия. Австрия – одна из самых благополучных стран в мире. Это царство чистого воздуха, домиков с черепичными крышами, горнолыжных курортов, пунктуальных людей и неподдельного дружелюбия. Самый старый город на территории современной Австрии – Лидс. Был основан в глубокой древности, в 15 году до нашей эры. В целом, австрийскую кухню можно охарактеризовать как очень сытную и довольно жирную. Австрийцы любят плотно поесть, всегда на их столе есть мясо, говядина, свинина, баранина, дичь, птица, ценятся и потроха. Из овощей преобладают капуста и картофель, но широко используются и коренья, петрушка, сельдерей, пастернак. Распространены здесь и мучные изделия, клёцки, лапша, блинчики. Венский шницель – самое известное в мире национальное блюдо Австрии. Его изюминка заключается в том, что готовится оно из свежей телятины. К нему обычно подают картофельный или капустный салат. Кайзершмарин – омлет, приготовленный особым образом. Чтобы его получить, помимо стандартных яиц и молока, повара используют муку, сахар, корицу и изюм. Перед подачей на стол его посыпают сахарной пудрой. Самым известным десертом считается яблочный штрудель. Его приготовление требует особого мастерства, ведь настоящий австрийский штрудель должен таять во рту. Из известных австрийских блюд можно назвать торт «Захер». Шоколадно-бисквитные коржи, перемазанные абрикосовым конфитюром и залитые шоколадной глазурью, имеют утонченный и неповторимый вкус. Австрия – страна католическая. Таким образом, и свадьбу справляют в день торжественного венчания. К такому серьезному событию молодые начинают готовиться за полгода. Священник назначает будущим супругам несколько встреч, в ходе которых старается как можно лучше подготовить молодых к жизни в браке. Свадьба, заключенная просто гражданской росписью, не принимается. Должна состояться церковная церемония. В день знаменательного события, нарядившись, молодые садятся в самую красивую машину свадебного кортежа и направляются в церковь. Сразу за молодыми в церковь входят детки, которые несут корзинки с цветами. А если в церкви молодых обкидали зернышками риса, то в их совместной жизни все сложится наилучшим образом. В Австрии не существует такого понятия, как тамада, и его функцию заменяют самые веселые друзья жениха. Кульминация трапезы – похищение невесты. Жениха сначала отвлекают, а потом похищают его супругу с букетом и прячут в каком-нибудь другом ресторане. До сегодняшнего дня в Австрии также почитают прекрасную традицию. После свадьбы отправляют каждому гостю фотографию молодоженов, на которой ставится благодарственная подпись за дары, преподнесенные в честь такого знаменательного торжества. В XIX веке при входе в церковь порог полагалось переступить правой ногой, чтобы быть счастливыми долгие годы. Считалось, если свечи новобрачных горят ровно, брак будет мирным. Мерцают, супруги будут ссориться, свеча погаснет, кто-то из супругов умрет. А плачущая невеста будет смеющейся женой. В доме, где праздновалась свадьба, молодые выдерживали испытания. Новобрачной передавали самый большой пирог в виде венка или кольца. Она бросала его через голову в толпу, и каждый старался оторвать от него кусочек, что сулило приобщение к благополучию. Потом начинался обед. Обычно накрывали три стола. Первый для молодых, свиты и ближайших родственников. Второй для женатых гостей – третий для холостых. Поскольку гости сами оплачивали свой обед, около каждого стояла тарелка, на которую он складывал все то, что желал унести с собой, уходя со свадьбы.
Во двор нового дома молодые входили не через ворота, а через дыру в заборе, за что должны были заплатить выкуп. На пороге их встречала мать жениха, она благословляла их, подавала на расшитые подушки ключи от дома и продукты. Жених переносил невесту через порог на руках. Традиции имеют свойство меняться, так с середины 20 века стало принято в день свадьбы сажать деревья в общественных парках. В некоторых городах выросли целые брачные рощи. Действующая конституция исключает предоставление каких-либо привилегий на основании религиозной принадлежности. Большая часть населения страны считает себя католиками. Римско-католическая церковь официально признана государством в качестве основной. Для обеспечения нужд церкви введен 1% налог на доходы католиков, который называют в числе причин сокращения численности последних. Ислам в Австрии насчитывает около 300 тысяч приверженцев. В основном это иммигранты из Турции и стран бывшей Югославии. Также есть небольшой процент иудеев. А буддизм был признан как официально существующая в Австрии религия в 1983 году. Австрийцы очень гордятся тем, что Моцарт был их соотечественником. Такова Австрия изнутри.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой, и он часть меня. Мой голос, как твой, и он часть

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, как провести границу между душевным и духовным. В каждом поколении есть и божественное, и человеческое. Если искать Божьего, то мы будем встречаться в мире и согласии, а если каждый будет искать своего, то мы рассоримся, разделимся. Ситуация похожа на ту, которую описал Максимилиан Волошин в своем известном стихотворении. Помните? «И там, и здесь, между рядами, звучит один и тот же глас. Кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных, правда с нами. А я стою один меж них, в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других».

0: Поэтому не время обладает правом быть критерием истины, но истина есть судья времени и его наследия. Почему так? Да потому что истинно духовное творчество будет жить вне времени, или точнее сказать, во всякое время, тогда как душевное, питаемое только от духа этого века, живет только возраст века. Страшит другое, когда церковь без зазрения совести рождает свои шедевры, так скажем, от любодеяния с миром. Я беру на себя смелость утверждать, что многие музыкальные хиты на христианском рынке популярны, то есть имеют многомиллионные просмотры на YouTube или других каналах, только потому, что не уступают уровню мирских исполнителей, а не потому, что они рождены от Святого Духа и потому на них такой большой спрос в обществе. Порассуждайте сами над этими истинами в течение дня. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 августа, и наша тема сегодня «Христос предупреждает заблудившихся лидеров». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 16 стих. Иисус говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь, сними мечом уст моих». Очень необычно, что мы говорим об этом, потому что большинство не комментирует второстепенные вопросы. Но в данном стихе Христос обращается к духовным лидерам, которые впали в заблуждение. Он призывает их покаяться и предупреждает. Если они этого не сделают, Он с ними сразится. Слово «сражусь» — греческое слово «полейма», которое означает полномасштабную войну. Это не война, которая велась спонтанно или бессистемно. Она велась с целью, был план, была разработана целая стратегия. И в этом стихе Христос говорит лидерам, падшим в заблуждение: «Если вы поступаете неправильно, я вам даю возможность все исправить, покаяться. Но вы должны понимать, что если вы не прислушаетесь к моему предупреждению, я предприму стратегические действия для того, чтобы убрать вас с вашей позиции». Об этом неприятно думать, но так написано в Библии. Подумайте об этом сегодня.
1: Слушайте радио «Пилигрим».

Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

твои слезы по ночам. И в сердце кровоточит.

ломая крылья.

Слово от пастора Артура Симоняна на 9 августа. «А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят ему: „Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?“ И встав, он запретил ветру и сказал морю: „Умолкни, перестань!“ И ветер утих, и сделалась великая тишина». Евангелие от Марка, 4 глава, 38-39 стихи. Во время бури Христос крепко спал на возглавии. Я не думаю, что Он не чувствовал и не знал о приближающейся буре. Иисус пребывал в общении с Отцом, и Отец возвещал Ему заранее, что должно произойти. Если Христос живет в нас, значит, пришло время, чтобы утихли наши жизненные бури. В жизни любого человека бывают бури на работе, в служении, в семье, в финансах и тому подобное. Чтобы их унять, нам так же, как и ученикам, необходимо разбудить Иисуса. Возможно, вы еще не приняли Христа в свое сердце, поэтому самое время помолиться и попросить Иисуса войти в вашу жизнь, в вашу лодку. И тогда вам будет кого будить во время бури. Возлюбленные, позвольте Иисусу быть вашим добрым пастырем, и вы ни в чем не будете нуждаться. Пребывайте в доме Господнем, тогда благодарите.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Мне приснилось ночью много золота. Не знаток я всяких там примет. Просто жизнь на сон и явь расколота, где, увы, всегда чего-то нет. День и ночь душа в каких-то поисках, согрешая или не греша, временным затянутая поясом, ищет что-то вечное душа. Я не помню своего рождения, первый крик, шум, запахи и свет. Было ли все это пробуждением, или я уснул на много лет? Мало правды, только исторической, мол, эдемский кризис все сгубил. Был ли плод запретный наркотическим? Неизвестно, может быть, и был. Хочется в воскресной жизни, утренней, где не важно время, дни, года, качественно новой жизни, внутренней, чтоб проснуться раз и навсегда. Спится хорошо обычно с молоду, и бывает снится всякий бред. Мне приснилось ночью много золота. Видно от того, что денег нет.
1: Веди здоровый образ жизни и слушай радио «Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 августа. Чистые сердцем увидят Бога. Благословлены, благополучны, удачливы, духовно богаты, счастливы по причине переживания Божьей благосклонности, благодаря откровению Его благодати, независимо от внешних условий. Чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Евангелие от Матфея, 5:8. Расширенный перевод Библии. Если мотивы наших поступков чисты, мы можем отчетливо слышать Бога. Мы ясно увидим, какой план Бог приготовил для нас. Мы не будем чувствовать растерянность и считать свою жизнь бессмысленной. Правильное состояние нашего сердца – это один из важнейших показателей послушания Богу. Чистота наших помыслов радует Бога. Смотрите первое послание Петра, 3 глава, стихи с 3 по 4. В Библии сказано, что мы должны хранить свое сердце больше всего остального, потому что из него источники жизни. Смотрите притчи 4:23. Исследуйте свое сердце, свои принципы, побуждения и желания. Проверяйте, нет ли в ваших мыслях того, что Бог не одобрил бы. Нет ли в вашем сердце озлобленности и враждебности? Не позволяете ли вы себе осуждать и критиковать других? Достаточно ли вы чутки и кротки, или ваше сердце ожесточено? Уважаете ли вы мнения и идеи других людей? Или для вас важно лишь то, что думаете вы? В Библии сказано, что каждый из нас ответственен за то, чтобы хранить свое сердце в правильном состоянии. Сердце, как физический орган, является наиболее важным органом тела. Любое заболевание или нарушение в работе сердца может привести к смерти. Я уверена, что состояние нашего сердца требует от нас повышенного внимания. Если мы позволим ему наполниться нечистотой, это негативно скажется на всей нашей жизни. Божье слово на сегодня. Просите Бога каждый день указывать на негативные стороны вашего характера, от которых вам следует избавиться с Его помощью. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

что ощущаешь себя одинокой.

0: иное. Мне было неважно, забыв про слепую несбыточность снов, вас я любила.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, в прошлой передаче вы хорошо описали, что такое грех смерти. Но вопрос возник, что такое грех не к смерти. Об этом пишет Иоанн, что всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Что это такое?
1: Спасибо за этот вопрос. Он действительно очень кстати, потому что часто у людей, которые знают Библию, возникает ассоциация грех к смерти, грех не к смерти. И в данном случае, конечно же, ссылается на первое послание Иоанна, 5 глава. И вот на вот эти конкретно слова, где сказано о том, что есть грех не к смерти, и всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Здесь нужно сделать первое небольшое точнее. Во-первых, в этом месте, это 17 стих 5 главы, здесь сказано, всякая неправедность есть грех. Часто эти слова используют именно, когда хотят добиться того, что человек говорит именно правду. Всякая неправда есть грех. Конечно же, неправда – это тоже неправедность. То есть здесь немножечко шире значение этого слова. То есть Иоанн говорит о том, что все то, что не соответствует праведности Божьей, является грехом. Но есть грех не к смерти. И что же это такое? Мы сможем найти ответ на этот вопрос, прочитав 16 стих. Здесь сказано, если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Сразу нужно сказать о том, что это достаточно сложное место Священного Писания, и есть разные мнения, когда люди исследуют, изучают его. Вот то, что я сейчас представлю, это, на мой взгляд, наиболее логичное обобщение всего того, что Библия говорит на эту тему. Если мы посмотрим на то, что Писание говорит, что всякое Писание говорит, что возмездие за грех – смерть, это значит о том, что смерть является результатом всякого греха. Для того, чтобы человек освободился от всякого греха, есть только один шанс – принять праведность Иисуса Христа. Когда человек верою принимает праведность Иисуса Христа, то тогда праведность Иисуса Христа, она освобождает его от осуждения, она дает ему статус человека праведного в лице перед глазами Божьими, перед Богом. Но это оправдание или искупление, которое человек переживает, оно не избавляет человека от остаточных действий его плотской, греховной природы, которая продолжает быть с ним. И поэтому люди согрешают. Кстати, если мы посмотрим на это же послание, первое послание Иоанна, так во второй главе, в первом стихе сказано, дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только наши, но и за грехи всего мира. Выше немножечко сказано, 8 стих в 1 главе, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, и истины нет в нас. То есть картина следующая. Человек пришел к Богу, он получил оправдание Иисуса Христа, но он продолжает согрешать. Он продолжает в своей жизни делать то, что он не должен был делать, по незнанию, возможно. Возможно, он знает и старается, но у него не всегда получается. Иногда он не делает того, что должен делать. Он недостаточно любит, он недостаточно прощает, он недостаточно терпит. И это все тоже грех. Всякий, вот все то, что недостаточно, все это грех. Потому что человек должен соответствовать божественным стандартам. То есть Бог принимает человека в праведности Иисуса Христа. Но этот человек продолжает еще согрешать. Вот почему нам необходимо постоянно продолжающееся прощение Иисуса Христа. Так вот, в этом месте, в 5 главе, апостол говорит о том, что есть люди, которые спасены Иисусом Христом, но они согрешают там или здесь. И вот об этих людях нужно молиться. Нужно молиться, чтобы Бог дал им победить, чтобы Он дал им силы освободиться от этого греха. Но есть другая категория людей. Есть люди, которые грешат теми же самыми грехами, но они не уверовали в Иисуса Христа. И поэтому у этих людей всякий их грех будет к смерти. У человека, который знает Иисуса Христа, принял его праведность, у него его грехи, они будут не к смерти. А почему они не к смерти? Потому что Иисус Христос его простил, Иисус Христос его принял, Иисус Христос заплатил цену за его грехи. И поэтому этот человек, он в своей жизни, он согрешил, но совесть его осуждает, и он понимает, что ему нужно освобождение от этого греха. В 3 главе, в 9 стихе сказано, что он не может пребывать в этом грехе. То есть, когда речь идет о грехе не к смерти, речь идет о согрешениях христиан, верующих людей, людей, которые оправданы праведностью Иисуса Христа. Эти люди, они где-то согрешают, они в каких-то ситуациях допускают какие-то несовершенства, но этот грех покрыт праведностью Иисуса Христа, и он не приведет ее к смерти. Есть же люди, которые не уверовали в Иисуса Христа. У этих людей все грехи к смерти. И поэтому там нужно молиться только о возрождении, об обращении этого человека к Богу, а не нужно вместо того, чтобы молиться о конкретных грехах. Какой смысл молиться о том, чтобы человек был освобожден от греха пьянства или от греха неправды, если он говорит неправду, если его душа идет в ад, если он находится в состоянии вражды против Бога. То есть ему не поможет освобождение от одного греха, если он не освобожден от греха вообще, если он не спасен праведностью Иисуса Христа.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Как здорово, что вы с нами! Радио Пилигрим. Слово наставления на Радио Пилигрим.
1: Библейский портал exeget.ru представляет.
2: Деяния апостолов, 28-я, последняя глава этой книги, перевод Международного библейского общества, я читаю его для библейского портала «Экзегет». Ну, у нас тут приключенческий роман. Павел, заключенный, которого доставляют в Рим на суд к императору. Уже осень, штормит Средиземноморье. Корабль садится на мель после жуткого шторма у берегов какого-то неизвестного острова, и кто как может, вот уже близко к берегу корабль сел на мель, кто как может добирается, кто вплавь, кто на обломках корабля до берега. И все, оказывается, спаслись, надо же, а никто уже и не ждал этого. Спасшись, мы узнали, что остров называется Мальта. Вот Лука любит детали. Это, кстати, та самая Мальта. В античности Мелит называли остров Медовый. Та самая Мальта, которую мы на карте найдем и сегодня. Жители острова оказали нам необычайное гостеприимство. Никогда не был на Мальте, но думаю, что так и есть. Они разожгли костер и пригласили нас к себе. Было холодно, и шел дождь, там же буря. Когда Павел, собрав охапку хворост, ну, понятно, они все носят хворост, чтобы согреться, они только что выбрались на сушу, они там измучены, надо как-то все-таки в себя прийти, обогреться, может быть, там еды какой-то приготовить на огне. И Павел тоже. Собрав охапку хвороста, стал бросать его в костер, у него на руке повисла ядовитая змея, которая, спасаясь от жара, выползла из хвороста. Так вот, случайно она там оказалась. Когда жители острова увидели, что с руки Павла свисает змея, они стали говорить друг другу: «Без сомнений, этот человек убийца, он спасся в море, но богиня возмездия не позволила ему остаться в живых». Как люди любят истолковывать всякие явления в сверхъестественном ключе. Вот он спасся в море, но богиня возмездия не позволила остаться в живых. На самом деле, ровно наоборот. На самом деле, Бог и не возмездие, а единый Бог его сохранил. Но Павел стряхнул змею в огонь, и она не причинила ему никакого вреда. Люди ожидали, что он начнет опухать или внезапно упадет мертвым. Они прождали долгое время, и когда увидели, что с ним ничего не происходит, изменили мнение и стали говорить, что он какое-то божество. Вот что такое суеверие? Все имеет значение, да? Змея повисла, о, он убийца. Она его не укусила, о, это божество, да? То есть мыслить какими-то сложными категориями люди не могут, да? Вот либо плюс, либо минус. И то, и другое абсолютно вот до предела. Вот это суеверность, да? То есть когда человек все очень так за Бога или богов, они язычники, расставляют по полочкам, и всему присваивают ярлычки, плюс-минус, это хорошо, это плохо, никакие возражения не принимаются. Тут же сам меняет свое мнение на противоположное, да, не задумываясь. Неподалеку было имение, принадлежавшее правителю острова по имени Публий. Ну, естественно, это тоже римский наместник. Он радушно принял нас у себя, и 3 дня мы гостили у него. Отец Публия был болен, лежал в постели, у него был жар и дизентерия. А Павел вошел к нему, помолился, возложил на него руки и исцелил его. Когда народ это увидел, то все больные острова стали приходить и получать исцеление. Они воздали нам много почестей, и когда мы должны были отплывать, они снабдили нас дорогу всем необходимым. Интересно, что не говорится ничего об основании общины христианской на острове Мальта. Хотелось бы верить, наверняка мальтийцы верят, что тогда оно и произошло, но, кажется, иногда это просто не работает. То есть все настолько были увлечены чудесами, исцелениями и всем прочим, что в суть никто вникать не стал. Так тоже бывает. Ну что ж делать? Лука, кстати, очень реалистично описывает самые разные истории вот проповеди апостолов, да, там где-то в Ликаонии прибегают и начинают им приносить жертвы, считая их богами, где-то в Афинах на них все, кроме нескольких человек, машут рукой, говорят: а в следующий раз послушаем, это все абсолютно неинтересно, да, где-то наоборот, как в Коринфе, возникает большая и цветущая община, вот никогда заранее не знаешь. И поражение от победы ты сам не должен отличать, как сказал поэт, по другому поводу. Но миссионер, видимо, тоже. Потому что ты не знаешь, чем обернется. Спустя 3 месяца мы вышли в море, да, то есть все-таки перезимовали на Мальте, на корабле из Александрии, опять из Александрии Египетской, который зимовал на острове. Этот корабль носил имя богов-близнецов Кастора и Полукса. Да, вот даже такие детали Лука дает. Мы приплыли в Сиракузы, сицилийский город, и пробыли там 3 дня. Оттуда мы прибыли в Риги. На следующий день подул южный ветер, мы прибыли в Путиолы. А Путиолы — это порт неподалеку от Неаполя. До сих пор он существует. Там был очень большой торговый порт, и, кстати, хорошо раскопанный. Кто будет в Южной Италии, очень советую посмотреть. Там мы нашли братьев, и они попросили нас провести с ними неделю. Вот уже есть христиане на территории Италии. И вот, наконец, мы прибыли в Рим. Братья в Риме слышали о том, что мы должны прибыть, и вышли навстречу нам до самой Аппиевой площади, а другие до городка 3 гостиницы. Но это дальние пригороды, да, это вот как в Москве, там какая-нибудь Балашиха. Но вот они выходят к этим самым 3 гостиницам. Когда Павел увидел их, он поблагодарил Бога и ободрился. Мы прибыли в Рим, и Павлу разрешили жить отдельно. С ним лишь жил солдат, который истерил его. Он же подсудимый, он ожидает суда у императора, но фактически он живет под домашним арестом, да и то не строгим. Да? Все хорошо закончилось. Павел собирался в Рим, он в Рим попал за казенный счет. Там еще солдат приглядывает, чтобы, наверное, его там никто случайно не убил до суда, потому что у иудейских вождей из Иерусалима большие к нему претензии. Могут общаться с ним местные христиане. Все замечательно, все как-то разрешилось. И книга почти закончена. Как закончена? А что было в Риме? Слушайте, все самое интересное пропустили. Где 29-я, 30-я глава? Ну, еще 28-й кусок. Почему дальше ничего не говорит Лука? Это что за безобразие? В конце концов, Павел ехал в Рим, мы зачитали про его путешествие, как он там от смерти чудом спас. Предыдущая глава просто захватывающий детектив, приключенческий роман. А служение в Риме, что Павлу, что Луке, простите, это неинтересно? У книги другая цель. Это не жизнеописание Павла. И еще менее это книга путевых заметок, путеводитель по Древнему Риму. Это история возникновения церкви. И вот смотрите, эта книга начинается с вознесения Христа, с великого поручения быть свидетелями до края земли. И она заканчивается приходом Павла в Рим, где он становится свидетелем в Риме. Понятно, что после Рима везде. Понятно, что христианство как всемирная религия состоялось вот в тот момент, когда Павел ходит в Рим. Он не первый христианин, его уже там встречают христиане, но это могла быть какая-то маленькая группка, которая сама по себе там где-то как-то. Но смотрите, между Иерусалимом и Римом протягивается прямая линия. Пусть эта линия очень извилистая на карте, там через разные порты, моря, отмели, остров Мальта неожиданно оказался на пути. Неважно. Важно, что вот христианство уже существует как единое пространство веры, общения, братства, любви, смысла, проповеди в Риме, Иерусалиме, Антиохии, в какой-нибудь Дерве, в каких-нибудь ликаонских крохотных селеницах, где до сих пор не поняли, кто такие были Павел и Варнава, неважно, поймут со временем. Вот об этом книга, и на самом деле она движется к своему финалу. Вот то, что я сейчас буду читать, это, собственно говоря, эпилог, это завершение истории. 3 дня спустя Павел созвал руководителей иудейской общины Рима. Вот он узник, а он созывает руководителей общины, то есть он там уже звезда, уже все знают о нем. Когда они собрались, он сказал им, вот, собственно, его последняя проповедь, да, он обращается к иудеям города Рима. А среди них наверняка какое-то количество интересующихся язычников, этих самых прозелитов, которые почти обратились в иудаизм, которые как раз и станут во многом вот основой будущей веры с точки, христианской веры с точки зрения социологии. Да, вот кто обращался из иудеев, какое-то количество, но из прозелитов очень многие. И вот он излагает для них, с одной стороны, по-иудейски, с другой стороны, вот, понимая, что Рим — это гораздо больше, чем небольшая относительно иудейская община. «Братья, я был арестован в Иерусалиме и выдан римлянам, хотя я не сделал ничего ни против нашего народа, ни против обычаев наших предков. Римляне провели расследование по моему делу и хотели меня отпустить, так как за мной нет никакой вины, за которую я заслужил бы смерти. Но поскольку представители нашего народа возражали, я вынужден был потребовать суда у кесаря». Видите, он совершенно здесь не пытается выстроить какую-то национальную солидарность, он им говорит достаточно открыто, как все и было. «И сделал я это вовсе не для того, чтобы в чем-то обвинить мой народ. Я созвал вас сегодня, чтобы увидеть вас и поговорить с вами, ведь за надежду Израиля на мне сегодня эти цепи». Вот он заключен за то, что он говорит о сбывшихся надеждах израильтян. Слушавшие Павла ответили: «Мы не получали о тебе никаких писем из Иудеи, и никто из братьев, прибывших оттуда, не говорил нам о тебе ничего плохого». Странно. Казалось бы, там такая была буря, но вот как-то она местного значения оказалась. «Но мы хотели бы от тебя самого услышать, как ты сам думаешь, потому что до нас доходят лишь отрицательные отклики об этой секте», то есть о христианстве. Они условились с Павлом, в назначенный день к нему пришло еще больше народу. Павел с утра и до вечера говорил им о Божьем Царстве, убеждал их из закона Моисея и из пророков об Иисусе, вот преемственность Ветхого и Нового Завета. Некоторых он убедил, другие же не верили. У них начались разногласия между собой, как оно и продолжается. И когда они стали уходить, Павел произнес такие слова, последнее напутствие, довольно жесткое, кстати. «Святой Дух правильно сказал вашим отцам через пророка Исаию: пойди к этому народу и скажи, вы будете слушать и слушать, но не поймете, будете смотреть и смотреть, но не увидите. Сердце этого народа ожесточилось, они с трудом слышат ушами и глаза свои закрыли, чтобы не видеть глазами, не слышать ушами, не понять сердцем и не обратиться, чтобы я исцелил их». То есть вы сами виновны в том, что вы не выслушали, не поняли, не обратились, и вы не будете исцелены. Итак, знаете, что спасение Божье послано язычникам, они услышат эту весть. Вот, собственно, вывод, да, важнейший вывод книги. Христос отправляет апостолов, свидетельствует перед всеми, в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли. Но поскольку в Иудее не только географически, но среди израильского народа принимают эту весть далеко не все, то место, которое могли бы занимать христиане из иудеев, занимают христиане из язычников. Только поэтому. Не потому, что Павел не хочет проповедовать своим, не потому, что там язычники чем-то лучше, а просто, ну, когда свои отказываются, значит, придут другие, кто займет их место. Собственно, в Евангелии об этом тоже было. После этих слов иудеи разошлись, горячо спорят друг с другом. Ну, понятно, это уже история надолго. И краткий последний такой абзац. Павел жил в Риме еще целых 2 года в снятом им помещении, то есть не в тюрьме, а где он сам выбрал, и принимал всех, кто приходил к нему. Он смело и беспрепятственно возвещал Царство Божие и учил о Господе Иисусе Христе. Чем закончился суд? Куда Павел отправился после него? Потому что суд закончился оправданием на этот раз, да? Потом будет другой. Это все уже предмет другой книги, к сожалению, не написанной. Вот не написал Лука 3 тома, было бы очень здорово его прочитать, но, может быть, это и не очень нужно. Еще раз он написал лишь о том, что было ему важно именно в этой книге передать. Это рождение церкви. Рождение церкви как сложно устроенного организма любви, где есть христиане из язычников, христиане из иудеев. Он объяснит, почему так получилось, каковы отношения между ними, как не сразу притерлись они друг к другу, какие разные взгляды вот на эту сложную природу церкви были, надо ли исполнять Моисеев закон, совершать обрезание. Вообще-то не надо, но Павел обрезал Тимофея, чтобы не подавать повода для обвинений, чтобы иудеи не говорили, а это они отрицают наш закон и вообще ни во что его не ставят. Как римская власть к этому относится. Как ни странно, она союзница. А потом будут гонения, но здесь римская власть просто в силу того, что она здравомыслящая власть, она старается избегать всевозможных мятежей и, в свою очередь, защищать граждан. Да, вот Павел гражданин Рима. Вот поэтому она дает христианам новые возможности. Но для проповеди, а не для того, чтобы сливаться с этой властью в экстазе, восхвалять императора вместо Бога и там исполнять какие-то поручения местных правителей, нет. Но пользоваться своими законными правами для того, чтобы нести весть о Христе. Вот о том, как возникла церковь, как сложно устроенный организм любви, повторю еще раз, где одновременно действует человек и Бог. Без человека ангел с неба не спускается, чтобы все сделал своими руками. Но и одними человеческими усилиями ничего не получится. Бог чудесами, какими-то особыми явлениями кладет свою печать на все эти действия. Вот об этом и написана книга «Деяния апостолов».

Степ успеть и развиться до того, как постарел, самоутвердиться и не устареть, только бы о том в конце не пожалеть.

0: Доброе духовное. В поисках ярких ощущений. Пусть все высоко почитают брачный союз и хранят свое брачное ложе неоскверненным. Бог осудит всех, кто не верен своему мужу или жене, и тех, кто виновен в разврате. Послание к евреям, 13 глава, 4 стих, новый русский перевод. Люди, которые изменяют своим мужьям или женам, часто оправдывают это тем, что отношения в браке стали обыденными, и им захотелось новых ярких сексуальных ощущений. Однако через некоторое время они обнаруживают, что отношения с этим человеком на стороне тоже становятся обыденными. Только к этому моменту за поиски новых ощущений уже приходится платить разрушенным доверием, болью близкого человека и угрозой для собственного брака. Пусть никакие яркие ощущения вне брака не уведут тебя от союза, который был создан Богом. Не поступай против своего мужа или жены, не разрушай брак, который Писание призывает почитать, и не иди против Бога. Он предупреждает, что неверность не останется без суда. Проси Бога вернуть яркость в отношениях с твоим мужем или женой. Проси Его помочь вам вернуть в брак радость, близость и те яркие ощущения, которые были в лучшие времена ваших отношений. Молитва на сегодня. Господь, помоги мне хранить верность в браке и высоко ценить наш брачный союз. Не позволь мне искать яркие ощущения за пределами семьи. Обнови наши отношения, верни в них радость, близость, взаимное влечение и любовь. Помоги нам беречь друг друга и не искать вне брака того, что можно получить в семье. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраедуховное.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
1: Слушайте радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете радио «Пилигрим». Яков Левин. Сеется семя. Богатство. Известный американский евангелист Дуайт Муди потерял все свое имущество вследствие пожара. На следующий день пришли его друзья и знакомые утешить его. Он встретил их, как всегда, сияющим лицом и был удивлен их сочувствию. Затем он сказал своим друзьям: «У меня еще много богатства, так что сгоревшее недостойно того, чтобы о нем и говорить. О моем наследии написано в книге Откровения, 21 глава, 7 стих». Вот так-то.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

0: Псалом 136. При реках шумных Вавилона сидели мы и вспоминали вершины древнего Сиона, ковчег завета и скрижали. От нас пленившие хотели услышать о горах Ефронских, чтоб мы под арфу и свирели пропели из песней сионских. Но мы не пели песнь Господню, что нами больше всех любима. Как веселиться нам сегодня вдали от стен Иерусалима! О, если б мы о нем забыли среди безрадостных скитаний, то наш язык от горькой пыли давно прилипнул бы к гортани. Как можно петь вдали от дома, где всюду храмов отражение? Ты, Господи, сынам Едома, припомни наше поражение. О, вавилонская блудница, опустошившая пределы! Блажен, кто из своей десницы в твои владения пустит стрелы, и кто в шатры твои войдет и принесет и меч, и пламень, и огранитный серый камень твоих младенцев разобьет.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим». На «Радио Пилигрим» всегда рады новым друзьям ВКонтакте и в Фейсбуке.

В тот день вошла семья, неся младенца на руках. Вдруг слеза у Симеона появилась на глазах. Дух Святой коснулся сердца и напомнил те слова.

что? Без любви ничего не имеет смысла. А чтобы ее увидеть, нужно просто открыть свои глаза. Глаза своего сердца, своей души. Просто...

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

скучают у ворот. Вместе выпьем и пойдем веселиться и кутить, и смеяться, и потом нас не поссорить, не купить. У тебя твои дары, ты, наверное, одинок, а я выбрался с дыры, и весь мир

я сам. Огонь не пылал, но вдоль крыла вошла стрела в мой бок. Земля плыла, и кровь текла, но кто стрелял?

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Над каждым сердцем, каждою душой.

Аудиомысли представляет. Тот, кто может иметь терпение, может иметь все, к чему стремиться. Бенджамин Франклин. Терпение и время сделают больше, чем сила или страсть. Жан де ла Фонтен. Если мы на верном пути, все, что нам нужно делать, продолжать двигаться. Буддийская поговорка. Бог дарует гениальность одному человеку без терпения, а другому человеку терпение без гениальности. Относительные достижения обоих удивляют. Вальтер Клейн. Терпение является спутником мудрости. Святой Августин.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: вас-то я искал повсюду.
1: Что-то не припомню, мы знакомы?
0: Нет, не знакомы, но я вас несколько раз видел в столовой.
1: Ну и что?
0: Я заметил, что после обеда вы ведете группу по изучению Библии.
1: Ну.
0: Знаете, я тоже христианин.
1: А, вы к нашей группе хотите присоединиться? Пожалуйста.
0: Да нет, понимаете, мне это вам сказать не нужно. Понимаете, я получаю откровение непосредственно от Бога. И вам непременно нужно услышать мое последнее пророчество.
1: Знаете, быть пророком – это большая ответственность.
0: Да я понимаю, что ответственность. Но вы не подумайте, что и это. Ну, я же даже свою церковь собираюсь основать. Да что там церковь? Даже свою собственную, как вы ее там называете, эту деноминацию.
1: Тихо, вот. Тихо, погодите. Вы уверены, что ваше откровение от Бога?
0: Конечно, от Бога. Откуда же еще?
1: Ну, у меня есть несколько вариантов.
0: Да и погодите вы с вариантами. Дайте я вам, наконец, прорекусь.
1: Вы извините, у меня обеденный перерыв уже заканчивается. Подходите завтра к моему столику.
0: Да я не займу у вас много времени. Слушайте, значит, говорю я, значит, с анакондой.
1: Что вы сказали? Говорите с анакондой?
0: Ну да.
1: Вы говорите с анакондой?
0: Ну да. Во сне. Но это было откровение во сне, понимаете? Ну вот, и она, значит, говорит мне.
1: Извините, вы случайно не ели вчера на ночь старые чебуреки?
0: Да какие чебуреки? Я вообще не люблю чебуреки. Так вот, значит, эта анаконда открыла мне, кем на самом деле был Иисус.
1: Разве нам неизвестно, кем был Иисус?
0: А нет! Согласно словам анаконды, Иисус на самом деле духовный брат сатаны. И в этом случае...
1: Старые чебуреки.
0: Что вы сказали?
1: Вы кому-нибудь еще рассказали о вашем откровении?
0: Пока только вам. Я хотел, чтобы вы первые услышали эту хорошую весть.
1: Чего же здесь хорошего?
0: Ну как же? Ведь все думают, что Иисус просто человек. А на самом деле в борьбе за власть
1: он... Старые чебуреки.
0: Что вы заладили про свои чебуреки? Вы что, есть хотите?
1: Позвольте сказать вам кое-что о пророчестве.
0: Слушаю вас, только быстрее. Я вам не сказал ничего самого интересного.
1: Если пророчество на самом деле от Бога, оно не может противоречить Библии.
0: Разве? А почему?
1: Потому что Бог не противоречит сам себе.
0: Совершенно с вами согласен. Так ведь мое пророчество не противоречит Библии. Оно просто дополняет ее. Оно открывает, кем был Иисус до того, как родился в Вифлееме.
1: Мы уже знаем из Писания о том, кем был Иисус до того, как родился в Вифлееме.
0: Разве?
1: Иисус – сущий от начала Бог.
0: Ой, я вас умоляю.
1: Библия говорит, что небеса и земля сотворены никем иным, как Иисусом.
0: Ой, не смешите.
1: Одно из имен Иисуса – Эммануил, что значит «Бог с нами».
0: В таком случае, как он может быть Богом? И в то же время братом сатаны.
1: Никакой он ему не брат.
0: А как же?
1: Сатана – сотворенное существо. А если быть точнее, бывший ангел.
0: Как ангел?
1: Согласно Библии, когда-то сатана был ангелом, который возгордился и поднял бунт против Бога. За это он был свержен с небес.
0: А как же анаконда?
1: Старые чебуреки.
0: Не может быть! Все же было как по-настоящему!
1: Вам повезло, что вы не живете в Израиле во времена Ветхого Завета.
0: Почему это?
1: За ложное пророчество вас бы побили камнями.
0: Ну ладно, меня ждет работа. До встречи. Хорошо, что я не успел рассказать ей про зеленого человечка.
1: Старые чебуреки!
2: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Христианские притчи. Неверный управитель. Один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда отставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порзнь, сказал первому: «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: «А ты сколько должен?» Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: «Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Евангелие от Луки, глава 16, стихи с 1 по 13.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

песни о любви. Говорили, не спеши сокрушаться, каяться. Веселей смотри вперед и 100 лет живи. А по ту сторону души жизнь не прекращается, и душа уже поет песни о любви. Что решил, что не решил, разве в этом главное?

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 9 августа. Чистые сердцем увидят Бога. Благословлены, благополучны, удачливы, духовно богаты, счастливы по причине переживания Божьей благосклонности, благодаря откровению Его благодати, независимо от внешних условий. Чистые сердцем, потому что они увидят Бога. Евангелие от Матфея, 5:8. Расширенный перевод Библии. Если мотивы наших поступков чисты, мы можем отчетливо слышать Бога. Мы ясно увидим, какой план Бог приготовил для нас. Мы не будем чувствовать растерянность и считать свою жизнь бессмысленной. Правильное состояние нашего сердца – это один из важнейших показателей послушания Богу. Чистота наших помыслов радует Бога. Смотрите первое послание Петра, 3 глава, стихи с 3 по 4. В Библии сказано, что мы должны хранить свое сердце больше всего остального, потому что из него источники жизни. Смотрите притчи 4:23. Исследуйте свое сердце, свои принципы, побуждения и желания. Проверяйте, нет ли в ваших мыслях того, что Бог не одобрил бы. Нет ли в вашем сердце озлобленности и враждебности? Не позволяете ли вы себе осуждать и критиковать других? Достаточно ли вы чутки и кротки, или ваше сердце ожесточено? Уважаете ли вы мнения и идеи других людей? Или для вас важно лишь то, что думаете вы? В Библии сказано, что каждый из нас ответственен за то, чтобы хранить свое сердце в правильном состоянии. Сердце, как физический орган, является наиболее важным органом тела. Любое заболевание или нарушение в работе сердца может привести к смерти. Я уверена, что состояние нашего сердца требует от нас повышенного внимания. Если мы позволим ему наполниться нечистотой, это негативно скажется на всей нашей жизни. Божье слово на сегодня. Просите Бога каждый день указывать на негативные стороны вашего характера, от которых вам следует избавиться с Его помощью. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».
3: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

Мир, который приходит от Бога, превосходит все понимание, превосходит все ожидания, хранит сердце наше мир.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 9 августа, и наша тема сегодня «Христос предупреждает заблудившихся лидеров». Место Писания, книга Откровения, 2 глава, 16 стих. Иисус говорит: «Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь, сними мечом уст моих». Очень необычно, что мы говорим об этом, потому что большинство не комментирует второстепенные вопросы. Но в данном стихе Христос обращается к духовным лидерам, которые впали в заблуждение. Он призывает их покаяться и предупреждает. Если они этого не сделают, Он с ними сразится. Слово «сражусь» — греческое слово «полейма», которое означает полномасштабную войну. Это не война, которая велась спонтанно или бессистемно. Она велась с целью, был план, была разработана целая стратегия. И в этом стихе Христос говорит лидерам, падшим в заблуждение: «Если вы поступаете неправильно, я вам даю возможность все исправить, покаяться. Но вы должны понимать, что если вы не прислушаетесь к моему предупреждению, я предприму стратегические действия для того, чтобы убрать вас с вашей позиции». Об этом неприятно думать, но так написано в Библии. Подумайте об этом сегодня.
2: Радио «Пилигрим». Вечные хиты.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

спасение мое. Ты слава и вечность, любви бесконечность, да славится имя Твое. Тебя я всю жизнь искал.

опален. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, не смечая, снова небо попросил.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Доброе духовное. В поисках ярких ощущений. Пусть все высоко почитают брачный союз и хранят свое брачное ложе неоскверненным. Бог осудит всех, кто не верен своему мужу или жене, и тех, кто виновен в разврате. Послание к евреям, 13 глава, 4 стих, новый русский перевод. Люди, которые изменяют своим мужьям или женам, часто оправдывают это тем, что отношения в браке стали обыденными, и им захотелось новых ярких сексуальных ощущений. Однако через некоторое время они обнаруживают, что отношения с этим человеком на стороне тоже становятся обыденными. Только к этому моменту за поиски новых ощущений уже приходится платить разрушенным доверием, болью близкого человека и угрозой для собственного брака. Пусть никакие яркие ощущения

0: хранить верность в браке и высоко ценить наш брачный союз. Не позволь мне искать яркие ощущения за пределами семьи. Обнови наши отношения, верни в них радость, близость, взаимное влечение и любовь. Помоги нам беречь друг друга и не искать вне брака того, что можно получить в семье. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Чтобы ознакомиться еще раз с этим наставлением, посетите наш сайт добраядуховная.ру или наши группы в соцсетях. Религиозная группа «Христиан Веры Евангельской Пятидесятников. Служение Доброе Духовное. Город Ростов-на-Дону».
1: Слушайте радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

когда ничто уже не радует, и суета свое берет, и даже звезды с неба падают.

0: Кто там?
1: Ась, это я, Костик. Я тебе фотки с дня рождения принес.
0: Ты один?
1: Да.
0: Проходи.
2: Тихо.
3: Чё, спит кто-то?
0: Слушай, Костик, у меня времени в обрез. Давай быстренько выберу, что понравится ей.
3: Ну, давай, я тоже тороплюсь. Кстати, довольно неплохо получились, особенно в парке. В дверь, кажется, постучались.
0: Тебе показалось. Чё там у тебя, показывай.
3: Ты чего, открывать не собираешься?
0: Ну, чё там у тебя, показывай быстрее.
3: Почему ты не открываешь?
0: Потому что я знаю, кто это, и не хочу его впускать. Ну, давай же, показывай свои фотки.
3: Ты поссорилась с кем-то?
0: Я не хочу это сейчас обсуждать. Ну так ты будешь мне фотки показывать или как?
3: Да пойди ты и скажи, что не можешь сейчас разговаривать.
0: Нет! Только я с ним заговорю, он еще настойчивее начинает стучаться. Так, эту беру, эту тоже, эту...
3: Он что, к тебе пристает?
0: Нет, все нормально. Скажешь тоже.
3: А ну-ка, дай-ка я с ним поговорю.
0: Не надо, прошу тебя, не надо. Он постучится немного и уйдет.
3: Да ты хоть скажи, хоть кто это?
0: Иисус.
3: Кто?
0: Иисус Христос.
3: Сам Божий Сын стучится в твою дверь?
0: Уже не стучится, видишь? Думаю, сегодня больше не придет. Так, сколько я тебе там должна? По 2,50 за каждую, да?
3: Слушай, ты христианка?
0: Конечно, ты же знаешь, я в церковь хожу.
3: Хождение в церковь не делает тебя христианкой.
0: Так же, как хождение в гараж не делает тебя машиной. Слышала?
3: Ты все еще не впустила Христа в сердце, так?
0: А, смотри-ка, прикольное тут получилось, а? Где это мы? Ну да, я решила повременить немного.
3: Почему?
0: Ну, я, как бы это сказать... Не могу быть ему во всем послушной.
3: В чем именно?
0: Оба! Смотри, ты что, колян, что ли? Ну и рожа! Ну, ты же знаешь, я не могу без этого.
3: Ты что, спишь с Максом? Вы ж не женаты!
0: Да какой там сплю? Че ты? Ну, было там один раз. Ладно, мы живем вместе. Но я раскаялась в этом грехе.
3: Да ты же не пускаешь Христа в сердце. Перед кем раскаялась-то?
0: Я его обязательно впущу когда-нибудь.
3: Угу.
0: Скоро.
3: Да.
0: Может, даже завтра.
3: Слушай, ну а если не успеешь? Ну, а если...
0: Что ты что, тьфу на тебя? Ну ладно, тогда я навсегда потеряю спасение.
3: Ты этого хочешь?
0: Ну посмотри, сколько же я потеряю, если...
3: Ася, посмотри, сколько ты теряешь, если закрываешь сердце Спасителю.
0: Он вернулся.
3: Ася... Если ты будешь ожесточать сердце слишком долго, он может уйти навсегда.
0: Ладно, поможешь мне?
3: Пойдем.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея «Адресок».
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Не отводи свой взгляд от Иисуса, не променяй внимания Его. Ничто нам не заменит жизни вкус. Хочу держаться лишь Его. Хочу быть рядом постоянно.

0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет –

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 16. О том, что прямо или в переносном смысле говорится в 44-м псалме относительно Христа и Церкви. Хотя пророческие изречения по какому-нибудь предмету имеют прямой и ясный смысл, к ним неизбежно примешиваются и такие, которые имеют смысл переносный. Последние особенно затрудняют учителей в деле истолкования и разъяснения пророчеств людям не слишком понятливым. Некоторые, впрочем, с первого же раза, как только они высказываются, прямо указывают на Христа и Церковь, хотя и оставляют для дальнейшего разъяснения кое-что менее в них понятное. Таково следующее пророчество в той же книге Псалмов. «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой — трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припояшь себя по бедру мечом твоим, сильный, славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем — поспеши воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница твоя покажет тебе дивные дела. Острые стрелы твои, народы падут пред тобою, они в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирна и алой и кассия, из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Дочери царей между почетными у тебя». Псалом 44, стихи со 2 по 10. Кто, как бы ни был он туп, не узнает в этих словах Христа, которого мы проповедуем и в которого веруем, когда услышит, что он называется Богом, престол которого навеки, и помазанным от Бога, помазанным, конечно, как помазывает Бог, невидимым, а духовным и умным помазанием. Разве есть кто до такой степени невежественный в этой религии, или до такой степени глухой по отношению к слухам о ней, столь далеко и широко распространенным, что не знал бы, что Христос получил имя свое от хрисмы, то есть от помазания. Признав же в царе Христа, он, став уже подданным того, который царствует ради истины и кротости и правды, на досуге уяснит для себя и остальное, что говорится в этом случае в переносном смысле. Каким образом он прекраснее всех сынов человеческих, прекраснее красотою особого рода, тем более привлекательной и удивительной, чем менее она красота телесная. Что за меч у него, что за стрелы и все прочее, о чем говорится также не в собственном, а в переносном смысле. Затем он увидит церковь его, соединенную со своим супругом, союзом духовным и любовью божественной. О ней говорится далее в следующих словах. «Стала царица, одесную тебя, в офирском золоте. Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего. И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава чере царя внутри, одежда ее шита золотом, в испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее. Приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя. Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле. Сделаю имя твое памятным в рот и рот. Посему народы будут славить тебя во веки и веки». Стихи с 10 по 18. Не думаю, чтобы кто-нибудь был настолько глуп, чтобы вообразить, будто в этом месте восхваляется и описывается какая-либо обыкновенная женщина, жена того, кому сказано «престол твой, Боже, вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих». Разумеется, помазал Христа более христиан, ибо последние суть соучастники его. Из них, изо всех народов, через единство и согласие, составляется эта царица, в соответствии с тем, что говорится о ней в другом псалме «Город великого царя» Псалом 47 стих 3. Она же и Сион в духовном смысле. Имя это в переводе на латинский язык значит «высматривание». Высматривается в этом случае великое благо будущего века, так как к нему направляются ее усилия. Она же есть и Иерусалим в том же духовном смысле, о чем многое уже было сказано. Ее враг — град дьявола, Вавилон, означающий в переводе «смешение». Через возрождение, впрочем, царица эта освобождается от Вавилона в среде всех народов и от злейшего царя переходит к царю благому, то есть от дьявола ко Христу. Поэтому и говорится ей «забудь народ твой и дом отца твоего». Часть этого нечестивого града составляют и израильтяне по плоти, а не по вере. Они даже враги великого царя и его царицы. Пришедший к ним и убитый ими Христос преимущественнее сделался Христом других народов, которых не видел во плоти. Поэтому в пророчестве одного псалма сам царь наш говорит: «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне, по одному слуху о мне повинуются мне». Псалом 17, стихи 44 и 45. Эти люди из народов, которых не ведал Христос, когда являлся во плоти, но в которого они уверовали, как в Христа, когда о нем было им возвещено, так что о них справедливо говорится: «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Послание к римлянам, глава 10, стих 17. Эти люди, говорю, присоединенные к истинным и по плоти, и по вере израильтянам, составляют град Божий, родивший по плоти и самого Христа, в то время, когда состоял еще из одних упомянутых израильтян. Ибо оттуда была Дева Мария, в которой Христос принял плоть, чтобы быть человеком. Об этом граде другой псалом говорит: «О Сионе же будут говорить, такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его». Псалом 86, стих 5. Кто этот Всевышний, как не Бог? Поэтому Бог Христос, прежде чем соделался в этом граде через Марию человеком, сам же и основал его в патриархах и пророках. Итак, если этой царице, граду Божию, так задолго было пророчески предсказано, исполнившееся уже на наших глазах: «Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле, ибо из ее сынов предстоятели и отцы ее по всей земле. Если ей исповедуются народы, притекающие к ней с признанием бесконечных заслуг ее в веки века, то без всякого сомнения все, что в этом месте говорится, несколько темновато в образных выражениях, как бы оно ни понималось, должно соответствовать указанному яснейшему смыслу этого места».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Он держит все ключи. На протяжении всей Библии наибольшие откровения о Божьей благости люди получали во времена их скорбей, бед, несчастий, изоляции и лишений. Жизнь Иоанна – пример этому. 3 года он был учеником у груди Иисуса. Это было время отдыха, мира и радости, никаких проблем или неприятностей. В то время Иоанн получал мало откровений. Он знал, что Иисус – Сын Человеческий. Так когда же он получил откровение? Христос во всей славе. Это произошло только тогда, когда Иоанна тащили в цепях из Ефеса. Он был сослан на каторжные работы на остров Патмос и находился там в изоляции без общения и какого-либо утешения семьи или друзей. Это было время отчаяния, самая нижняя точка в его жизни. Это там Иоанн получил откровение о Господе, которым завершилось Писание, книга Откровений. Посреди темного времени свет Духа Святого пришел к нему, и Иоанн увидел Иисуса как никогда прежде. Он буквально увидел Иисуса как Сына Божьего. Иоанн не получил это откровение в дни, когда Иисус был на земле или когда он был в окружении других апостолов, но в темнейший для него час. Иоанн видит Иисуса во всей его славе и заявляет: «И живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Это величайшее откровение положило Иоанна на лицо. Но Иисус поднял его и показал ему ключи в своей руке и успокоил Иоанна, говоря: «Не бойся». Я верю, что такое откровение получает каждый молящийся слуга во времена нужд. Дух Святой говорит: Иисус держит ключи жизни и смерти, поэтому каждый, кто отходит на отдых, находится в его руке. Это откровение дает мир нашим сердцам. Подобно Иоанну, мы видим Иисуса, стоящего перед нами и держащего ключи жизни и смерти, уверяющего нас: «Не бойся, я держу все ключи». Какой наш ответ на это? Как Иов, мы должны сказать с верой: «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне, и услышал вопль мой, и извлек меня из страшного рва и из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа». Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих, о нас, кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал, вот иду. В свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим. Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу их более, нежели волос на голове моей. Сердце мое оставило меня». Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Господь». Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Глава 3. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения». Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, и беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 31. «Горе тем, которые идут в Египет за помощью, надеются на коней и полагаются на колесницы, потому что их много, и на всадников, потому что они весьма сильны, и на святого Израилева не взирают, и к Господу не прибегают. Но премудр он, и наведет бедствие, и не отменит слов своих, восстанет против дома нечестивых и против помощи делающих беззаконие». И египтяне – люди, а не Бог, и кони их – плоть, а не дух. И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут. Ибо так сказал мне Господь, как лев, как скимин, ревущий над своей добычей, хотя бы множество пастухов кричало на него, от крика их не содрогнется, и множество их не уступит, так Господь Саваоф сойдет сразиться за гору Сион и за холм его». Как птицы птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим, защитит и избавит, пощадит и спасет. Обратитесь к тому, от которого вы столько отпали, сыны Израиля. В тот день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали вам на грех. И Ассур падет не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его. Он избежит от меча, и юноши его будут податью». И от страха пробежит мимо крепости своей, и князья его будут пугаться знамени, говорит Господь, которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме. Глава 32. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. И каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. И очи видящих не будут закрываемы, и уши слышащих будут внимать, и сердце легкомысленных будет уметь рассуждать, и косноязычные будут говорить ясно. Невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Ибо невежда говорит глупое, и сердце его помышляет о беззаконном, чтобы действовать лицемерно и произносить хулу на Господа, душу голодного лишать хлеба и отнимать питье у жаждущего». У коварного и действия гибельные. Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав. А честный и мыслит о честном, и твердо стоит во всем, что честно. Женщины беспечные, встаньте, послушайте голоса моего. Дочери беззаботные, преклоните слух к моим словам. Еще несколько дней сверх года, и ужаснетесь, беспечные, ибо не будет обирания винограда, и время жатвы не настанет. Содрогнитесь, беззаботные, ужаснитесь, беспечные, сбросьте одежды, обнажитесь и припояжьте чресла. Будут бить себя в грудь о прекрасных полях, о виноградной лозе плодовитой. На земле народа моего будут расти терные и волжцы». Равно и на всех домах веселья в ликующем городе, ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, а Фел и башня навсегда будут служить вместо пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад, доколе не излиется на вас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле, и делом правды будет мир, и плодом правосудия спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира, и в селениях безопасных, и в покоищах блаженных, и град будет падать на лес, и город спустится в долину. Блаженны вы, сеющие при всех водах, и посылающие туда вола и осла».

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на Радио Пилигрим.

0: застой!
1: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

0: части.
1: Дорогой, ты ждешь кого? Кого это занесло в 11:30?
2: Клевая хата у тебя, красотка. Мне здесь понравится.
1: Кто? Извините.
2: Кстати, где пульт от ящика?
1: Простите, по-моему, вы ошиблись адресом.
2: О, у вас даже кабельный есть. Порно по какому каналу?
1: Убирайтесь из нашей квартиры немедленно.
2: А вот. О.
1: Дорогой, иди сюда быстрее.
3: Жел, у нас есть еще лампочки, а то мне 100 ватт нужна, а у нас в кладовке только...
4: Опа. А это кто такой?
1: Понятия не имею. Зашел с улицы и уселся в кресло.
4: Прошу прощения, вы кто, уважаемый?
2: О, спасибо, братан! Обожаю ММ-дэнс, особенно красненький. Чё ты там пробурчал?
4: Я спрашиваю, кто вы?
2: Да зло я, зло меня зовут. Что-то красненьких очень мало тут у тебя.
4: Что вы делаете в нашей квартире?
2: Телек смотрю и ем ваш ММ-дэнс.
4: Куда это вы пошли, позвольте?
2: На кухню, куда же еще? ММ-дэнс и там у вас хранится. Правда, красотка?
1: Да.
4: Нет!
2: Нашел, ты смотри. Чё ты там пробурчал?
4: Да что это вы себе позволяете?
1: Да, что вы себе позволяете?
2: Извини, красавица, ты мне ящик заслоняешь. Присаживайся, чё стоишь?
1: Спасибо.
4: Не говори ему спасибо!
1: Ой, прости, он меня запутал. Заставь его уйти.
2: Слушай, пить хочешь?
4: Слушай, ты, если через 10 секунд отсюда не уберешься, я звоню в милицию. Понятно?
2: Я бы не советовал этого делать.
4: Обойдусь без советов.
2: Слушай, пить хочется. У тебя нет там колы в холодильнике или пепси?
1: Сейчас.
4: Куда ты пошла?
1: Он колы попросил? Ой, прости, он меня опять совсем запутал.
4: Бред какой-то. Все, звоню в милицию.
2: Я же сказал, вам будет стыдно. Они меня не увидят.
1: Не поняла.
4: Добрый вечер. Наряд вызовите,
2: ибо
4: пожалуйста, к нам в
2: квартиру. Наша брань не против плоти и крови.
4: А, хорошо, жду.
2: Но против духов злобы поднебесных.
1: Это ж... из Библии, кажется.
4: Чего они там так долго?
1: Так вы что, на самом деле зло?
2: А ты, красавица, поумнее, чем некоторые.
4: Да-да, это я. Записывайте адрес.
1: Дорогой, погоди, не вызывай милицию. Они его не увидят.
4: А, подождите минутку. Что ты сказала?
1: Они не увидят его. Это зло.
4: А, сейчас. Погодите с адресом. Я сам попробую разобраться.
2: Похоже, в этом доме не я один красненький предпочитаю. Есть еще пачки.
4: Почему ты именно к нам приперся?
2: Смотрите, смотрите, сейчас он ему голову оторвет.
4: Дорогая, где наша Библия?
1: Не знаю, я ее давно не видела.
2: Ну вот, а вы еще спрашиваете, что это я именно к вам приперся?
4: Слушай, ты, по крайней мере, у нас Библия в доме есть. Почему ты не пришел кому-то, у кого и того нет?
2: Зачем? Моя работа — сделать неэффективными христиан. А чё нам на других-то время тратить?
1: Дорогой, я пойду, найду Библию и начну вслух читать. Вы подавились?
2: У тебя есть кола или пепси в холодильнике?
1: Сейчас.
4: Отойди от него.
1: Ой, прости.
4: Иди, дорогая, неси сюда Библию.
2: Ну ладно, пойду я, пора мне. Скучные вы какие-то оба типа, да и красненький к тому же у вас кончились.
5: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея на
6: «Как здорово, что вы с нами!» Радио «Пилигрим».

вечер вечерок затопил весь мир, окатил водой каменную стражу. Надышавшись сил, я его спросил: где

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Минута назидания.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит». С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, совместимо ли христианство с психологией?
1: Очень важный вопрос. Дело в том, что психология – это наука, которая стала особенно популярной за последние десятилетия или, может быть, за последние даже 100 лет примерно. Дело в том, что люди все больше и больше ощущают потребность в том, что с их душой, их душе нужна помощь, душу нужно изучать. И здесь, конечно же, с развитием такого движения в секулярной части мира, конечно же, церковь выстраивает свои отношения к этому, как к этому явлению относиться. Это достаточно сложное явление, поэтому попробуем посмотреть на него с разных сторон, для того, чтобы прийти к определенному ответу. Но прежде всего, слово «психология», оно состоит из двух слов. Первое слово «сайка» – это «душа» по-гречески. «Логия» – естественно, описание или исследование, изучение. То есть само слово «психология» означает изучение души или вопросы внутреннего мира человека. Конечно же, с этим вопросом нужно обращаться прежде всего к тому, кто создал душу. Когда мы говорим о Священном Писании, Библия достаточно много говорит о человеческой душе, она говорит о спасении души. Кроме того, Библия говорит о жизни души, Библия говорит о развитии души, Библия говорит о практическом наполнении вот той жизнью, которую принес Христос. Что это значит на практике? Ну, например, плод Духа в послании к Галатам, 5 глава, 25-22 стих, там сказано: плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, воздержание, кротость, милосердие. То есть речь идет как раз о состоянии души. То есть Библия учит, каким образом человек может прийти к тому, чтобы иметь целостную душу. Более того, Библия говорит достаточно много о том, каким образом человек может проходить разные сложные обстоятельства. То есть что сделать, когда горе у человека? Что делать, когда человек переживает потерю какую-то? Что делать, когда его раздражение одолевает? Что делать, когда уныние нападает на душу? И так далее. Библия по всему спектру этих вопросов, конечно же, представляет достаточно много объяснений. Сложность с секулярной психологией или с психологией, которая возникла параллельно Священному Писанию, заключается в том, что ее начало, оно коренилось где-то вот в этом движении, которое было связано с эпохой Просвещения, движение, связанное с верой в то, что наука все объяснила, и одним из этапов этого процесса была теория эволюции, когда люди объяснили происхождение человека без Бога. Они так думали, что они объяснили, что они нашли объяснение. Вот. И потом пришла очередь объяснения души без создателя души. Вот почему люди, которые стояли у истоков психологии, они были не просто неверующими, они были богоборцами. То есть они были людьми, которые пытались найти какие-то другие объяснения человеческого поведения, коренящиеся не в грехе, не в отношениях с Богом, не в контакте с Иисусом Христом и действии Святого Духа в сердце человека, а в каких-то инстинктах, в каких-то вопросах, которые связаны с чем-то материальным, с чем-то физиологическим. И здесь нужно отметить, что физиология действительно оказывает достаточно серьезное влияние. Поэтому в этом отношении мы можем пользоваться какими-то наблюдениями, которые медики, физиологи и даже психологи делают. Когда они, наблюдая за поведением людей, они могут сказать, что в определенный период жизни женщины у нее больше шансов на то, что она будет более раздражительная. Это связано с цикличностью ее гормонов. Или же определенный период развития подростка говорит о том, что в этот период у него есть вот такие-то вызовы. То есть сами наблюдения могут быть очень даже полезными. Кстати, Библия не отрицает этого. Когда Бог решал проблему уныния или же даже депрессии, в которой находился пророк Илия, то он послал ангела, и ангел говорит ему: он дал ему еду, он говорит, ты поешь, и дальше говорит, поспи. И второй раз сказал это же самое, поешь и поспи. И только после этого стал вести с ним разговор. То есть там явно он видел, что там есть физиологическая составляющая этого всего процесса. То есть когда мы говорим о том, совместима ли психология и христианство, нам нужно сказать, что если под психологией мы подразумеваем безбожную систему, объяснение существования души и ее благополучия в отрыве от понятия ее греховности, от понятия примирения с Богом, от понятия действия Духа Святого в сердце человека, от понятия преображения в образ Иисуса Христа, то тогда, конечно же, несовместимы эти два понятия. Если же мы имеем в виду под психологией наблюдения полезные, которые мы можем видеть в процессах, которые происходят в людях, тогда это понятие может быть даже очень полезным и может быть существенным подспорьем для тех, кто серьезно занимается помощью человеческим душам.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.
2: Четыре часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».

большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес:

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд «Объединение церквей христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь в взаимоподдержке и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хин раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служения в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», Бенни Хин обличает онлайн-критиков. В своем послании Хин призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хин напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хина составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», — сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Relevant, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 10 августа. Слушайте внимательно. И сказал им: «Замечайте, что слышите. Какое мерою мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим». Евангелие от Марка 4:24. В Библии сказано, что в последние дни появится множество лжепророков, которые будут говорить то, что многие люди захотят услышать. Люди будут верить любому, кто будет ублажать их слух приятными речами. Ради льстивых и приятных слов они отвернутся от поиска истины и обратятся к мифам и выдумкам. Смотрите второе послание к Тимофею, 4 глава, стихи с 3 по 4. Они увлекутся духовными практиками, которые не имеют никакого отношения к Божьему Царству. Эти теории могут казаться духовными, но исходят от нечистых духов. Никогда прежде всяческие экстрасенсы и медиумы не атаковали нас своей ложью с таким усердием. По телевизору постоянно показывают людей, которые общаются с умершими. На самом деле они общаются со злыми духами, которые частично говорят правду о прошлом, но при этом лгут относительно будущего. Это запрещено в Писании. Смотрите книгу Левит 19:31. Бог говорит, что обратит свое лицо против любого, кто обращается к колдунам и вызывающим мертвых. Смотрите книгу Левит, глава 20, стихи 6 по 7. При этом некоторые христиане читают гороскопы и консультируются у экстрасенсов. После этого они удивляются, почему в их жизни царит хаос, а в их сердце отсутствует мир. Поймите, что нельзя искать руководство у кого-то, кроме Бога. Если вы занимаетесь чем-то подобным, я настоятельно советую вам немедленно покаяться, попросить у Бога прощения и полностью отказаться от этого. Только у Бога есть все ответы, которые вам нужны. Божье слово на сегодня. Не играйте со спичками, они могут привести к пожару. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его и болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое. Когда он умрет и погибнет, имя его... И если приходит, кто видит меня, говорит ложь. Сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им». Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь, аминь. Глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юности твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Не неради, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, в сём пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 33. «Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили! Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты! Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя! Господи, помилуй нас, на тебя уповаем мы! Будь нашей мышцей с раннего утра и спасением нашим во время тесное! От грозного глаза твоего побегут народы! Когда восстанешь, рассеются племена, и будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросится на нее, как бросает саранча. Высок Господь, живущий в вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господен будет сокровищем твоим. Вот сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут, опустели дороги, не стало путешествующих, он нарушил договор, разрушил города, ни во что ставит людей, земля сетует, сохнет, Ливан постыжен, увял, Сарон похож стал на пустыню и обнажены от листьев своих Васан и Кармил». «Ныне я восстану, — говорит Господь, — ныне поднимусь, ныне вознесусь. Вы беременны сеном, разродитесь соломою, дыхание ваше — огонь, который пожрет вас, и будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое». Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись, где весивший дань, где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою непонятную речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Ибо Господь – судья наш, Господь – законодатель наш, Господь – царь наш, Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут держать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж. И ни один из жителей не скажет «Я болен». Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Глава 34. «Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист от смоковницы». «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит он на Идом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, утучнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Восоре и большое заклание в земле Идома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их утучнеет от тука, ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, и превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». И завладеет ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыни ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не переменит прийти, и ни одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержим в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, подтверждает ли наука христианство?
1: Очень интересно поставленный вопрос. Это действительно с некоторых пор наука стала считаться как наивысшим стандартом. То есть вот наука обязательно должна все подтвердить или же не подтвердить что-то. Если что-то она не подтверждает, то значит это не имеет права на существование или не имеет легитимности. В действительности слово «наука» или понятие «наука» используется слишком

0: слишком вольно многими людьми. Наука имеет достаточно ограниченный спектр действий и спектр возможностей. Наука в чистом виде, она имеет дело с явлениями, которые можно повторить, и которые можно измерить, и сделать на основании этих измерений какие-то выводы. Конечно, наука может делать разные предположения, можно выдвигать теории разные, но эти теории все должны, для того чтобы они стали научным фактом, их нужно перепроверить, их нужно быть способным много раз проверять, для того чтобы сказать, что это точный научный факт, научно доказанный факт. Все остальные вещи могут быть только предположением. Как, например, люди говорят о возникновении мира. Библия говорит о том, что мир был сотворен Богом. Разные научные теории, они предлагают другие варианты объяснения, как возник мир. Проблема с этими объяснениями заключается в том, что их невозможно повторить, а значит, невозможно измерить. И значит, невозможно прийти к сугубо научному выводу, который был бы научно обоснованный, что это в действительности много раз повторяется и много раз приводит к тому же самому результату, и мы можем сделать естественные выводы из всего этого. Поэтому, когда задают вопрос, подтверждает ли наука христианство, то мы имеем дело с абсолютно разными явлениями, которые не связаны одно с другим. Вместе с тем, нужно сказать, что христианство не является антинаучным. То есть, когда мы говорим о христианстве, мы не говорим о чем-то, что противоречит науке. Мы не говорим о чем-то, что не связано с практикой физического мира. Действительно, существуют такие теории, которые разделяют. Вот есть мир, который подвластен науке, и есть мир религиозный, вненаучный, мир, который, ну вот, как бы он просто в воображении людей существует, это все абсолютно субъективно, и все это вот один представляет себя так, другой волен представлять по-другому, и каждый спасается сам, как хочет, и говорят, что много разных тропинок ведут на ту же самую вершину. Это совершенно не так. В этом отношении нужно сказать, что христианство в наибольшей степени логично, и оно в наибольшей степени соответствует здравому смыслу. Во всяком случае, библейское объяснение реальности наиболее точно соответствует рационально объяснимым явлениям. Например, Библия говорит о том, что наша Земля и вся Вселенная сотворены Богом, который является личностью, он мудрый Бог, он сильный Бог и он добрый Бог. И подтверждение этого мы видим в наибольшей степени, мы видим то, что мы наблюдаем в окружающем нас мире. Мы видим, что мир – это достаточно сложное явление, которое содержит в себе огромный объем информации. Это говорит о том, что тот, кто ее создал, является очень умным. Это говорит о том, что мир, окружающий нас мир, полон энергии. Это говорит о том, что тот, кто создал это, он очень мощный. Он силен генерировать такую энергию. Более того, для того, чтобы мир появился, нужен был какой-то триггер, нужно было решение чье-то. Вот почему мы делаем неизбежный вывод, что тот, кто все это создал, должен быть личностью, способной принять решение. При этом этот создатель, он должен был быть вне материи, он должен быть вне времени, и он должен был быть вне пространства. И вот такому определению в наибольшей степени соответствует только Бог Библии. То есть мы видим, что Бог Библии очень рационально объясним, в наибольшей степени подходит к тому, что мы видим, наблюдая за окружающей нас реальностью. Но этого недостаточно, это еще не все. Дело в том, что Библия представляет нам не только Бога. Библия представляет нам еще и человека, и его грех или греховность, и его спасение. И вот учение о спасении, совершенном Иисусом Христом, учение о его заместительной жертве, учение о праведности, которую мы получаем через его жертву, принимая его веры, учение о свободе от вины, учение о примирении с Богом через Новый Завет, заключенный Иисусом Христом на Голгофском кресте ради нас, опять-таки в наибольшей степени, наиболее логично и рационально представлено именно в Священном Писании. Вот почему мы можем с уверенностью сказать, что христианство – это в действительности наиболее рациональное, здравое и соответствующее окружающей нас действительности учение, которое объясняет нам сущность того, что значит человеческая жизнь и каким образом человек может быть уверен в своем спасении.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. Ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

каждый миг благодарю за свет зари и тишину, за то, что ты всегда со мной, мой вечный Бог, Отец родной, за каждый вдох,

Вечная любовь открывает небеса. Ангелы поют о делах Творца, и струится яркий свет. Перед ним склонюсь,

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: С 27 июля по 3 августа этого года в Подмосковье состоялся всероссийский подростково-молодежный выезд «Объединение церквей. Христианская миссия». Масштабное событие собрало около 1000 участников из различных регионов страны, а также семьи епископов и пасторов, которые на протяжении недели вели богослужения, проводили мастер-классы и наставляли молодое поколение. Программа выезда была направлена на духовный рост участников, развитие их творческого потенциала и улучшение командного взаимодействия. Ключевыми темами мастер-классов стали молитва, евангелизация, дружба, отношения, личное свидетельство и использование творчества в служении. Особый акцент был сделан на командной работе. Участники проходили квесты, творческие испытания и спортивные соревнования, участь взаимоподдержки и коллективной ответственности. Центральными событиями спортивной части стали баскетбольные и футбольные турниры. Чемпионат по баскетболу выиграла команда пасторов, а в футболе первое место заняла молодежная команда церкви ЦХМ города Москвы. Министерство национальной обороны Канады ввело новую общенациональную политику, запрещающую военнослужащим, включая военных капелланов, упоминать Бога, использовать религиозные выражения или ссылаться на какую-либо религиозную традицию во время официальных публичных мероприятий. Нововведение вызвало критику со стороны Евангельского альянса Канады. Новые инструкции под названием «Духовные размышления в военной среде» были опубликованы 26 июля. Они распространяются на все официальные, публичные и полуофициальные мероприятия, где присутствие военнослужащих является обязательным. Согласно документу, любой военнослужащий, выступающий от имени Вооруженных сил Канады, должен соблюдать принцип религиозной и духовной нейтральности государства. Это означает, что во время официальных мероприятий запрещено использовать слова, символы или действия, связанные с какой-либо конкретной религией или духовной традицией. Бенни Хинн раскритиковал блогеров, которые, по его мнению, нападают на пасторов и служение в социальных сетях ради личной выгоды. «Прекратите нападать на пасторов ради последователей и денег», – Бенни Хинн обличает онлайн-критиков. В своем послании Хинн призвал верующих не критиковать мужчин и женщин, служащих Богу, просто ради получения последователей, вовлеченности в онлайн-пространстве или финансовой прибыли. Он назвал эту практику вредной для тела Христова и призвал к большей любви и единству среди христиан. Ссылаясь на учение Иисуса о суде, Хинн напомнил верующим, что только Бог является высшим судьей, и призвал христиан избегать осуждения других. По некоторым оценкам блогеров, личное состояние Бенни Хинна составляет 25 миллионов долларов. Он дважды разводился, был фигурантом журналистского расследования из-за предполагаемых отношений с Паулой Уайт, нынешней главой Департамента веры при Белом доме. Американский актер Кэмерон Арнетт считает, что именно христиане должны быть теми, кто открыто говорит о сверхъестественном и Божьей силе. По его мнению, новый фильм «Саул Снатчес. Похитители душ» поможет верующим по-новому взглянуть на духовную войну и осознать власть, которую они имеют благодаря Иисусу Христу. «Мы должны понимать сверхъестественную силу Бога и нести ее миру. Люди смогут увидеть, что Божья сила превосходит зло. Именно этого мы хотим добиться», – сказал Арнетт. В центре сюжета фильма мужчина по имени Эммануил, который вместе с семьей возвращается на остров своего детства, чтобы открыть музыкальную школу для детей-сирот. Однако вскоре становится ясно, что за красивыми пейзажами скрывается темная духовная сила, которая угрожает не только служению семьи, но и их жизни и душам. Певец, наиболее известный такими гимнами поклонения, как «Oceans» и «Soil Eye», с оптимизмом смотрит в будущее христианской музыки и считает, что новое поколение артистов готово выйти за рамки этого жанра. Джоэл Хьюстон стал одним из самых узнаваемых исполнителей христианской музыки благодаря работе с группой «Hillsong United». Но недавно он сменил музыкальное направление и начал сольный проект «AMXN Radio». За последние два года он выпустил ряд песен, которые совсем не похожи на то, что звучит на мейнстримном христианском радио. У AMXN Radio вышел новый альбом «Silhouettes». Хьюстон рассказал Релевант, что, по его мнению, группа Hillsong United добилась успеха, потому что он и другие участники австралийской команды не осознавали, что делают что-то другое. Другими словами, они создавали новое звучание, сами того не желая, и оно понравилось миллионам людей по всему миру. По его словам, христианская музыка должна отражать весь спектр жизненного опыта, а не ограничиваться тем, что подходит для воскресного дня. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Наемники. Царство небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию, и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнил.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире «Русское христианское радио». У микрофона Наталья Ивашкина. Многие молодые люди считают, что они могут освободиться от греховных желаний своими силами. Самоуверенность свойственна молодым. Но, как показывает практика, в 99 случаях из 100 вы согрешите. Слово Божие учит убегать от греховных желаний. Вы понимаете? Не просто отстраниться, а убегать. Потому что противник ваш дьявол и желает только одного – погубить вас. Наш новый друг Руслан написал очень искреннее и подробное письмо о своем жизненном пути длиною в 21 год. 13-летним подростком он впервые услышал о Господе, но в 16 попал в тюрьму. Через 3 года освободился и в первое же воскресенье пришел в церковь. Но потом опять старые друзья, прежние привычки и вновь скамья подсудимых. И все потому, что не убегал от греховных наслаждений. А Господа искал только после того, как согрешал. Я надеюсь, что нас слушает Руслан и другие парни и девушки. Для вас проповедь Ярла Николаевича Писти «Юношеские похоти».
2: В своем послании к своему юному сотруднику Тимофею апостол Павел пишет такие слова. Это во 2 главе 2 его послания к Тимофею. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». В первую очередь следует иметь в виду, что эти слова относятся к верующему, чаду Божьему. Какое доброе и мудрое наставление находим мы в этом небольшом отрывке. Апостол Павел пишет Тимофею, своему юному сотруднику, своему сыну по духу, как он его называет, предупреждая его о волчьих ямах, которые расставляет дьявол, чтобы поразить свою жертву. Павел, будучи давним верующим, прошел этот опасный путь, и теперь он предупреждает Тимофея и дает ему совет о том, как избежать ловушек, расставленных дьяволом на нашем жизненном пути. В жизни бывают такие ситуации, из которых нет другого выхода, кроме бегства. Беги и при том как можно быстрее и как можно подальше. Вот это и есть то, что говорит апостол Павел. Известно, что каждому возрасту присущи особые виды искушения. Следует отметить, что здесь апостол Павел говорит об искушениях, которые особенно присущи молодым людям, а именно о юношеских похотях. Слово «похоть» в греческом подлиннике означает «сильное желание». А желания бывают разного сорта. Они могут быть и хорошими, и они могут быть и плохими. Мы склонны думать, что похоть, которую имеет в виду Павел, это обязательно половая похоть. Но под похотью могут подразумеваться и другие сильные желания, которые не соответствуют желаниям Духа Святого. Одно, что нам следует всегда помнить, это то, что мы до последнего нашего дыхания здесь на земле не сможем избежать искушения. Они присущи всем нам. Да, они будут преследовать нас до конца нашей земной жизни. И не рассчитывайте на то, что сможете достигнуть такой степени совершенства, когда искушения не будут касаться вас. Это ложное понятие о росте духовной жизни. Наоборот, чем больше человек возрастает в вере, тем интенсивнее становятся искушения, и тем их больше. В этом 22 стихе 2 главы 2 послания к Тимофею апостол Павел говорит, как следует нам относиться к искушениям. У Павла один совет. Бегите! Бегите как можно быстрее и как можно подальше. Однако бежать надо куда-то, в каком-то определенном направлении. Юношеских похотей убегай и держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. Так пишет апостол Павел. Я повторяю, это написано верующим, которые познали Иисуса Христа как своего личного Спасителя. Им он напоминает не надеяться на свои силы, но, взирая на Господа Иисуса Христа, необходимо стремиться к праведности, вере, любви, миру и притом в общении с теми, то есть верующими, кто призывает Господа от чистого сердца. Это очень важное условие победы над искушениями – быть в общении именно с теми, кто призывает Господа от чистого сердца, то есть те, которые возродились и следуют за своим Спасителем. Дорогой друг, не думай, что ты преодолеешь искушение в одиночку. Тебе необходимо общение с искупленными детьми Божьими. Вот почему Слово Божие так настойчиво подчеркивает необходимость общения. «Не будем оставлять собрание своего, — говорит Слово Божие, — как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Этот призыв Слова Божия имеет особенно важное значение для нас, живущих в 20 веке, когда день оны, то есть второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа, так близко. Но почему именно сейчас так важно для нас держаться близкого общения с теми, кто призывает Господа от чистого сердца? Потому что, как предупреждает апостол Павел, в последние дни наступят времена тяжкие, и злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Об этом же пишет наш Господь Иисус Христос. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это один из признаков приближения дня оного, то есть второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. И потому так важно сохранять единство и общение с теми, которые всецело преданы Господу, ибо сила не в одиночестве, а в единстве с другими детьми Божьими. Как говорит мудрый Соломон в книге притчи, «Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружит с глупым, развратится». Кто же мудр, дорогие друзья? Тот, кто боится Бога, дети Божии, христиане, которые следуют за Иисусом Христом. С ними нужно иметь общение. У них ты найдешь силу и духовную поддержку, которые помогут тебе преодолеть искушение. А если ты, уважаемый радиослушатель, еще не покаялся, не познал Господа Иисуса Христа как своего личного Спасителя, то ты можешь это сделать сейчас. Тогда вместе с Иисусом ты сможешь преодолеть все козни дьявольские. Да поможет тебе Господь отдать свою жизнь Ему сейчас, там, где ты сейчас находишься. Скажи: «Господи, я прихожу к Тебе, я грешник, по милости Твоей спаси меня». А потом, когда ты так помолился, благодари Его, что Он услышал и сделал то, что ты просил.

0: Наша программа подошла к концу. Мы будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, до новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете «Христианское радио».